0: Бобрева скриност и на 20.30 концерт Лана Хрватин тер Кристина Чок. Преживите полетие у парку Пиетро Копо, али летен кино Аригони и Зала. Устопни не ни!
1: Полетие! Полетие на капа!